Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франция. Люксембург потребовал снять ограничения из Фридмана, который предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сесердского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Ятин. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «4 жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня, 23 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Все включено, шоу, радио Лето. Все включено, шоу.
7: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Это радио Лето 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю прекраснейшего, добрейшего дня. Сегодня среда. Сегодня великолепная погода. Рассвет был сегодня просто невероятный. Глаз невозможно было оторвать. Но пришлось оторвать свои глаза, пойти их умыть сначала, потом нарисовать для того, чтобы выйти сюда, в студию, на работу, к вам в хорошем настроении, да еще и выглядеть неплохо. В общем, сегодняшний день, я уверена, что обещает нам очень много всяческих чудес, потому что сегодня день осеннего равноденствия. Но об этом чуть подробнее я вам обязательно расскажу попозже. Буквально через несколько минут будет рубрика «Карта дня».
6: Все включено, шоу.
5: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге. Сегодня 23 сентября 2026 года. И это уникальный день, в котором пересекаются осеннее равноденствие и астрологический переход Солнца в знак Весов. День глобального баланса, подведения итогов и обретения внутренней гармонии. Нумерологический код этого дня 6. Шестерка отвечает за партнерство, семью, гармонию в отношениях и справедливость. День идеален для примирения, заботы о близких и наведения уюта. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Огненная импульсивность сегодня может навредить партнерским связям. Не спорьте с близкими и не копите обиды. Постарайтесь уладить семейные неурядицы и вложить ресурсы в обустройство пространства. Телец, Дева и Козерог – это представители стихии Земли. Для вас это день сбора урожая. Подведите финансовые итоги, и вы обнаружите, что ваш труд приносит плоды. Распишите планы на 3 месяца вперед. Не уходите с головой в работу. Оставьте вечер для отдыха. Представители стихии воздуха – это близнецы, весы и водолеи. У вас начинается период подъема, легкости и вдохновения. Прекрасное время для социальных связей, переговоров, публичных выступлений. День удачен для заключения союзов как личных, так и деловых. Рак, скорпион и рыбы. Водные знаки будут тонко чувствовать ложь или скрытые мотивы окружающих. Избегайте шумных компаний, побудьте наедине со своими мыслями. День поможет гармонизировать внутренние переживания через творчество, психологию или помощь другим людям. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Ищи баланс в каплях, чтобы не расплескать океан. Сегодня противопоказаны любые крайности, спешка и агрессия. Время исцеления духа и дипломатии. Хорошего вам доброго дня в компании «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет. Мечта.

0: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:31 в Екатеринбурге. Удивительно, но плавание со свиньями – это новый модный вид туризма, который вовсю развивается в Греции. На небольшом частном необитаемом острове Атокос нет ни отелей, ни кафе, ни сувенирных лавочек. Зато там живут черные средиземноморские свиньи, которые заходят в бирюзовые волны в поисках корма и с удовольствием там плещутся. После того, как кто-то из туристов выложил в соцсети ролик, в котором плавал вместе со свинками, на остров потянулись тысячи желающих. Предприимчивые организаторы морских экскурсий соседних островов запустили специальные свиные, я бы сказала, свинские круизы. А бухты One House Bay уже называют Pig Beach, ну, свиной берег. Экологи и гиды призывают не трогать свиней, не пытаться их кормить с рук, поскольку это дикие животные и вполне могут покусать, что уже было неоднократно. Мне, в общем-то, все равно. Я бы и со свинками сейчас в море искупалась, потому что летняя практически погода в Екатеринбурге и единственное, чего не хватает нашему чудесному городу,

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: Ну что, друзья, пристегнулись простынями от винта у наших ближайших сибирских соседей в Тюмени. На этой неделе тоже сохраняется аномально теплая и сухая погода. Так почему бы не рвануть туда? Тем более можно это сделать и на поезде, в том числе скоростном, и на автобусе, и на машине. Тюмень вообще это современный и ухоженный город, но прежде всего, конечно, он ассоциируется с лучшими в России термальными источниками. Горячая минеральная вода буквально оживляет и омолаживает, снимая боли и стрессы. Впрочем, кроме источников, в Тюмени есть что посмотреть. Тот же местный Арбат. В каждом городе есть местный Арбат. Пешеходная улица Дзержинского. Здесь можно полюбоваться отреставрированными купеческими домиками с уникальной тюменской объемной резьбой. В старинной усадьбе Колокольниковых воссозданы исторические интерьеры торговых лавок и жилых комнат, где когда-то останавливался будущий император Александр II. Обязательно прогуляйтесь по Цветному бульвару. Прокатитесь на огромном колесе обозрения, с высоты которого видна река Тура с красивой набережной. Обязательно попробуйте местную строганину из сибирской нельмы и муксуна. Продегустируйте оленину, медвежатину и всякую другую дичь. Попробуйте уху с нефтью на горячее, соленые грузди на закуску. Ну а на сладкое сухофрукты в шоколаде производства местной легендарной кондитерской фабрики. Все эти чудеса совсем неподалеку.

0: 7 часов 55 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. В следующем часу обязательно поговорим с вами о том, как нам надо подготовиться к дню осеннего равноденствия. А еще у нас будет шанс выиграть 2 билета на концерт в игре «Не шведский стол». Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами на радио «Лето» 98.9 FM. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Доброе утро. Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против России сразу на 3 года. Раньше такие ограничения пересматривали каждые полгода или год, сообщает агентство Reuters. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки» в Каменске-Уральском. Расследование, которое длилось более 1,5 лет, завершено. Обвинение предъявлено 8 местным жителям, пишет Ядин. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. И в первую очередь уже этой осенью они будут установлены в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сысерского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Ядин. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. В России изобрели робота, который пишет любым почерком. Система оцифровывает моторику человека, и владельцу устройства остается только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM. «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи».
3: Прогноз погоды на «Радио Лето» представляет АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, 23 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 1,6 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
4: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вас приветствую и желаю ваше настроение. Пускай будет таким же солнечным и ярким, как сегодняшняя погодка. Обязательно так и будет, ведь наши яркие летние, солнечные и сочные хиты бесперебойно к вам поступают через радиоприемник. Через несколько минут расскажу вам о том, как нам подготовиться к дню осеннего равноденствия, что сегодня надо делать, а что не надо, и к каким приметам надо приглядеться поподробнее.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8 часов 20 минут. Сегодня 23 сентября, день осеннего равноденствия. Астрономическое начало осени, когда день равен ночи. У древних славян этот период был тесно связан с праздником урожая, который назывался осенины. Главной традицией было приготовление пирогов с начинками из нового урожая, из капусты, брусники, яблок или грибов. Ими обязательно угощали соседей и гостей. В этот день грозди и рябины срывали и выкладывали между оконными рамами, чтобы защититься от нечистой силы, дурных снов и болезней. Кстати, есть народная примета. Если в этот день, 23 сентября, погода ясная и сухая, то осень будет теплой, а настоящие зимние холода наступят очень нескоро. Но есть и примета не очень хорошая про сегодняшний день. Если много ягод на рябине, то это предвещает дождливую, суровую морозную зиму. Дождливую осень и суровую морозную зиму. В общем, приметы сами себе немножечко противоречат. Выбирайте то, что вам нравится больше. В общем, что рекомендуется делать согласно поверьям и современным психологическим практикам? Завершить отложенные дела, навести порядок, раздать ненужные вещи и провести вечер в кругу семьи. А чего делать не стоит? Это начинать крупные новые проекты. Считается, что они не принесут успеха. Вступать в конфликты, ссориться и желать кому-либо зла. Вот такой сегодня прекрасный праздник.

0: Радио Лето. Реклама.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Казанова.

0: Иванова. Заходи, мой родной.
1: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами окунемся в архитектуру. Неодушевленное существительное женского рода кариатида вам ни о чем не говорит, а вы замечали на фасадах красивых зданий каменных женщин, которые вместо обычных колонн держат на плечах балконы или козырьки. Вот именно так – кариатидами они и называются. Корни этого термина уходят в Древнюю Грецию. Само слово произошло от названия греческого города Карий, жительницы которого славились своей статью и гордой осанкой. Именно в их честь древние зодчие назвали эти величественные каменные опоры в виде женских фигур. Главные кариатиды планеты до сих пор стоят в Афинах, в Акрополе. В Москве знаменитый дом с кариатидами можно увидеть в Печатниковом переулке, но сегодня эта эстетика перебралась и в частные дома. Дизайнеры охотно используют декоративные кариатиды в интерьерах, украшая ими парад входы, межкомнатные арки или порталы каминов. Вот такое красивое слово было у нас сегодня, а я уже готовлю новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:41 в Екатеринбурге. Это игра «Не шведский стол», в рамках которой вы можете выиграть 2 билета на концерт. Но для того, чтобы все получилось, вам нужно ответить на мой каверзный вопрос и дозвониться по телефону 23 90 98 9. Итак, мы сегодня изучаем традиционную кухню коренных народов Сибири, и вопрос будет непростой. Как называется вяленая на солнце и ветру рыба без соли? Варианты: юкала, порса или сугудай. Если вы знаете, то звоните 23 90 98 9. И на всякий случай еще раз повторю варианты ответа: юкала, порса или сугудай, вяленая на солнце рыба.

0: Вы слушаете «Радио Лето». Это игра «Не шведский стол». И у нас уже есть звонок. Как вас зовут? Давайте знакомиться.
1: Алло, здравствуйте. Наталья меня зовут.
0: Очень приятно, Наталья, что вы к нам дозвонились. У вас есть правильный ответ? Наталья.
1: Нужно ответ сразу сказать.
0: А давайте я вам варианты скажу.
1: Давайте.
0: Давайте. Смотрите, как называется вяленая на солнце и ветру рыба? Это традиционная кухня коренных народов Сибири. Итак, варианты: юкола, порса или сугудай. Наталья, как вы стонете?
1: Так. Юкола,
0: Юкола. Это правильный ответ.
1: Да ладно?
0: Да, Наталья, я поздравляю. Юкола, да, это действительно вяленая рыба. Ее сушат без соли, по особой технологии, со всякими там надрезами. Она получается такой плотной, почти не портится.
1: Да,
0: сибиряки
1: здорово.
0: Ее едят вместо всяких там чипсов и прочих снеков. Так что все, вы все верно ответили. Это юкола, и вы получаете пару билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР 6+.»
1: Ура!
0: Я тоже так рада за вас. На правах рекламы расскажу, что вас ждет яркое ностальгическое шоу, где на сцене живут любимые советские шлягеры и культовые песни из кинематографа. Концерт пройдет 26 и 27 сентября на сцене театра «Эстрады». Это все для зрителей старше 6 лет. Теперь, Наталья, также эмоционально, с таким же восторгом расскажите мне, что у вас за день ожидается, что вы сегодня планируете делать?
1: Господи, у меня же обычная работа. Сегодня обычный рабочий день. С 9 до 6.
0: Ну все, теперь необычный. Теперь особенный.
1: Теперь вообще необычный.
0: Да. Тем более среда — маленькая пятница. Я думаю, что еще в такую погоду надо погулять. После 6 часов еще будет тепло, хорошо.
1: Здорово. Огромное спасибо. А как мне нам с билетами-то? Как это все будет?
0: А вы не кладите трубочку, и я вам расскажу, как вы сможете получить свои билеты.
1: Спасибо большое. Я вам «Радио Лето».
0: Ура!
1: Хотя я рыбу вообще не ем.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В России завершается уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает Prime. По его словам, сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам. Сейчас важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. В первую очередь, уже этой осенью их установят в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомолка». Это нужно, чтобы не задерживалось движение рельсового транспорта. В последнее время в городе участились случаи, когда подростки парализуют движение трамваев и автобусов, например, расстреливают вагоны резиновыми пулями или что-нибудь ломают в салоне. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Часть исторического сквера в Екатеринбурге огородили забором. После окончания международного фестиваля молодежи там снова перекладывают плитку. Рабочие приступили к ремонтным работам на том месте, где неделю назад располагалась диджейская сцена. Как напоминает агентство «Новый день», менять плитку на полотенке начали 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Но на время проведения фестиваля молодежи ремонт прерывали. Рабочие в спешке уложили плитку возле нового туристического центра и арт-объекта «Урал» и открыли проход для пешеходов. Фан-айди на матчах Кубка России по футболу введут с 1 октября. Об этом рассказал «Москве-24» осведомленный источник. Первыми под новые правила попадут игры 4-го тура группового этапа пути РПЛ с 13 по 15 октября. По словам собеседника телеканала, фан-айди потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ. При этом на играх команд 1-й и 2-й лиг новые требования действовать не будут. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
2: И о погоде на радио «Летом». Сегодня, 23 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метр в секунду, температура воздуха 20-22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Все включено, шоу «Радио Лето».
6: Девять часов 12 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вас приветствую. Сегодня среда, 23 сентября. День будет замечательным. Ну а что стоит делать в этот день, а чего не следует? Об этом, конечно же, лучше вас всех знают астрологи, тарологи и нумерологи. Если вы готовы прислушаться к их советам, не пропустите через несколько минут наша рубрика «Карта дня».
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: психологически.
1: Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

9 часов 12 минут в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Удивительно, но продажники, бухгалтеры и айтишники – это самые токсичные сотрудники вашего офиса. Об этом заявили эксперты. От этих товарищей так и веет негативом, даже если вам кажется, что все не так уж и плохо. Почему же у представителей именно этих специальностей так портится характер? Ну, например, те, кто занимается продажами, превращаются буквально в злодеев из-за жестокого KPI и высокой нагрузки. Бухгалтерия бесится из-за просьб других отделов ускориться и побыстрее разобраться со всеми этими бумажками. Ну, а айтишники раздражаются от повторяющихся вопросов, срочных задач, бесконечных митингов, на которых им парят мозги, и в целом от того, что каждый день они как та же белочка в колесе крутятся. В общем, не могу вам посоветовать держаться от них подальше, потому что в любом случае мы все связаны на работе, но, по крайней мере, теперь вы знаете, почему они всегда сидят на работе с таким кислым лицом.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. Вабье лето чудесное продолжается, но уже близится к закату. Кстати, у наших ближайших сибирских соседей в Тюмени на этой неделе тоже сохраняется аномально теплая и сухая погода. Так почему бы не рвануть туда? Тем более можно это сделать и на поезде, в том числе скоростном, и на автобусе, и на машине. Тюмень – современный и ухоженный город, но прежде всего ассоциируется с лучшими в России термальными источниками. Горячая минеральная вода буквально оживляет и омолаживает, снимая боль и стресс. Впрочем, кроме источников, в Тюмени есть что посмотреть. Тот же местный Арбат, пешеходная улица Дзержинского. Тут можно полюбоваться отреставрированными купеческими домиками с уникальной тюменской объемной резьбой. В старинной усадьбе Колокольниковых воссозданы исторические интерьеры торговых лавок и жилых комнат, где когда-то останавливался будущий император Александр II. Обязательно прогуляйтесь по Цветному бульвару, прокатитесь на огромном колесе обозрения, с высоты которого видна река Тура с красивой набережной. Ну и, конечно, обязательно попробуйте местную строганину из сибирской нельмы и муксуна. А продегустируйте оленину, медвежатину и всякую другую дичь. А попробуйте, рискните уху с нефтью на горячее, соленые грузди на закуску, ну а на сладкое сухофрукты в шоколаде производства легендарной местной кондитерской фабрики. Все эти чудеса совсем неподалеку. Так что погнали в Тюмень!

0: 10:30 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Расскажу вам буквально через несколько минут забавную информацию, которая подтверждает идею о том, что собака – это друг человека, а не защитник, не охранник и уж точно не тот, кто будет стеречь дом. Чуть подробнее через пару минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:40 в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Удивительно, конечно, но некоторые собаки совершенно не справляются с той ролью охранника, которую возложили на них владельцы. Вот заведешь большую собачку и надеешься, что она, по крайней мере, громким лаем отпугнет от дома или квартиры злоумышленников. Но не всегда так получается. Вот, например, золотистый ретривер по кличке Нэш, который живет в Калифорнии, прославился тем, что совершенно неадекватно себя повел, когда в дом в отсутствие хозяев влез преступник, влез грабитель. Ну, в общем, во-первых, собака совершенно не удивилась, не напугалась, не начала его выгонять. Нет, собачка то и дело приносила этому злоумышленнику игрушку, чтобы тот с ней пошалил, поиграл. Вот. А преступник поел еды из холодильника, повалялся на хозяйских диванах. В общем, вел себя совершенно расслабленно, а собачка просто напоминала о том, что давай уже с хорошим мальчиком, поиграй. Вот. За всем этим наблюдали совершенно возмущенные собаковладельцы и понимали, что от этого товарища ждать защиты дома точно не приходится. Вызвали полицейских. Что вы думаете? Рыжий пес еще и полицейским предложил поиграть. Вот такой вот веселый золотистый ретривер. Всем хозяевам этой замечательной породы собак передаю большой привет. Обожаю эту породу, как вообще всех четвероногих. Так что вам повезло с другом, а вот с охранником не очень.

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге. Среда продолжается, ну а моя рабочая смена на сегодня закончилась. Я вас передаю в добрые руки своего коллеги Саши Котова. Он поставит для вас много классной, веселой, сочной музыки на радио «Лето». Не пропустите, не переключайтесь, оставайтесь с нами, и хорошее настроение вам точно обеспечено. А я вас жду завтра в 7 утра. Будьте как штык. Ваша Юлия Никонорова.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа предложен в пределах 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный. Если пассажиропоток не сократится, дополнительный сбор позволит получать от 200 до 250 миллиардов рублей в период до 2030 года. В авиаотрасли добавляют, что дальше необходимость сбора может исчезнуть, поскольку самолеты дешевеют по мере использования. Эксперты считают, что очередное подорожание авиаперелетов обернется падением трафика. В историческом сквере снова начали перекладывать плитку. Работы идут в части, которая расположена ближе к улице Горького и площади Труда. Во время проведения международного фестиваля молодежи здесь располагалась диджейская сцена. Как напоминает «Новый день», менять плитку на плотинке начали с 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить все работы до 15 октября. Ремонтные работы при этом приостанавливали на время проведения международного фестиваля молодежи с 11 по 17 сентября. Свердловская область вошла в число лидеров по востребованности льготных ипотечных программ. Жители Среднего Урала, начиная с 2018 года, оформили больше 162 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 640 миллиардов рублей, сообщили в Департаменте информполитики. Также Свердловская область вошла в число субъектов России с наиболее высоким спросом на льготную ипотеку. Обеспечение доступности жилья стало одним из направлений демографической доктрины региона, которую Свердловское правительство представило в конце августа. В Петербурге подали первый серьезный иск о возврате денег за 4 билета, купленные на концерт рэпера Канье Уэста. Сумма требований, предъявленных к организаторам, 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Напомню, что до сих пор официальных заявлений об отмене концертов исполнителя нет. 23 сентября – день осеннего равноденствия. Он знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны в южном, пишет газета.ру. По словам ученых, равноденствие – это не сам день, а конкретный момент времени, который приходится на разные календарные даты. Так, в Северной и Южной Америке этот момент наступит еще 22 сентября, а в Европе, Азии и Австралии уже 23-го. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето». Погодина завтра, в четверг, 24 сентября. В Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Под яркие любимые наши хиты настраиваемся на продуктивный рабочий день. Вы в компании Радио Лето, с вами Саша Котов. Как настроение? Как ваша осень? Замечали, как меняется взгляд на привычные вещи? Световой день короче, и вместе с этим меняется сон, бодрость и настроение. Так что, если сегодня немного хмурится внутри, не требуйте от себя летнего энтузиазма. Пусть лето звучит в приемнике. Группа Viagra в эфире.

0: До завтра, пока. Отрепетируем эту фразу от Мити Фомина, но еще рано произносить вслух. Рабочий день только в разгаре, и на этой дистанции мы с вами вместе. Слушаем в эфире «Радио Лето» только яркие любимые наши хиты. Скоро в эфире рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Но для начала споют Сергей Лазарев, Мумитроль и группа «Артик и Асти».
1: «Радио Лето». Реклама.

Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами окунемся в архитектуру. Неодушевленные существительные женского рода кариатида вам ни о чем не говорит, а вы замечали на фасадах красивых зданий каменных женщин, которые вместо обычных колонн держат на плечах балконы или козырьки. Вот именно так кариатидами они и называются. Корни этого термина уходят в Древнюю Грецию. Само слово произошло от названия греческого города Карий, жительницы которого славились своей статью и гордой осанкой. Именно в их честь древние зодчие назвали эти величественные каменные опоры в виде женских фигур. Главные кариатиды планеты до сих пор стоят в Афинах, в Акрополе. В Москве знаменитый дом с кариатидами можно увидеть в Печатниковом переулке, но сегодня эта эстетика перебралась и в частные дома. Дизайнеры охотно используют декоративные кариатиды в интерьерах, украшая ими парадные входы, межкомнатные арки или порталы каминов. Вот такое красивое слово было у нас сегодня, а я уже готовлю новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Очаровательно Полина Гагарина в эфире «Радио Лето». Кстати, Овен по гороскопу. А как утверждают астрологи, представители этого знака осенью на верном пути. Но не стоит гнаться за новым, пока не завершите начатое. Наверное, самый четкий план для рабочей среды, причем неважно, вы Овен или нет. Пусть планы реализуются. Ну а мы продолжаем слушать яркие любимые наши хиты. Иракли в эфире «Радио Лето».

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партии «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3. О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 24 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.
4: Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
5: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

Владимир Пресняков в эфире «Радио Лето» и отправляем Владимиру не только привет, но и слова поддержки. На днях стало известно, что певец сломал руку во время горной прогулки в Сочи. Как он признался сам в сети, падение могло закончиться хуже, но помогла защитная экипировка. Что сказать? Счастливчик. А вам напомню, что правильная экипировка – это важно. Наш день продолжает Ани Лорак.

0: Легенда в эфире «Радио Лето» Андрей Губин. И у хита есть неофициальный рекорд. Тираж альбома «Мальчик-бродяга» превысил 500 тысяч экземпляров на магнитофоны-кассетах и десятки тысяч на компакт-дисках. У вас была такая? Вообще помните, как это покупать кассеты? Ну а сейчас зашел в музыкальный стриминг, нажал, слушаешь, не понравилось, переключил. Хотя удерживать ваше внимание сегодня, когда под пальцем миллионы песен, тоже та еще задача. Но мы справляемся, ведь в эфире яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Летим дальше.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: «Урал-маркет» с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. «Радио Лето».
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы поговорим о растении, которое часто незаслуженно обделяют вниманием. Встречайте, топинамбур, или, как его изящно называли в прошлые века, земляная груша. Многие дачники используют этот неприхотливый многолетник исключительно как живую изгородь. Действительно, плотная стена зеленого цвета с яркими желтыми цветами отлично защищает участок от пыли и посторонних глаз. Однако главная ценность скрыта под землей. Обычно время сбора урожая приходится на позднюю осень, но у топинамбура есть редкое свойство, его клубни совершенно не боятся морозов и прекрасно зимуют в почве. Весной, когда земля едва таяла, вы можете просто раскопать грядку и получить к столу первые свежие витамины. Польза земляной груши огромна. Она богата инулином, природным веществом, которое мягко регулирует уровень сахара в крови и поддерживает пищеварение. К тому же растение обладает удивительным качеством. Оно практически не накапливает в себе токсины и тяжелые металлы из почвы. Кулинарные возможности топинамбура тоже удивят гурманов. Из него варят нежный крем-суп с легким ореховым оттенком, клубни запекают с пряными травами, готовят из них полезные домашние варенья и даже сушат, чтобы получить ароматный горячий напиток вместо привычного кофе. Поэтому присмотритесь к этому скромному великану. Здоровье и новый вкус иногда лежат буквально у нас под ногами. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Валерия в эфире «Радио Лето», и, на мой взгляд, Валерия – уникальный артист. Она умеет соединять эстрадную традицию, эмоциональность и современное звучание. Но у многих свой главный критерий. Если артист остается в плейлистах несколько поколений, значит, это уже не просто популярность. И хоть Мари Краймбрери еще далеко до Валерии, но она на верном пути. Слушаем хит «Мне так хорошо» в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте аварии на дублере Сибирского тракта. В районе пешеходного моста и разворота в направлении Екатеринбурга произошло тяжелое ДТП. Автомобилисты в комментариях на интерактивных картах пишут, что разбитые автомобили не могут убрать с проезжей части уже около 2 часов. Пробка выстроилась от моста 40-летия Комсомола. Водителям рекомендуют объезжать собравшийся затор через ЖБИ и развязку Калины. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партии «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето», «Погодина завтра», в четверг, 24 сентября. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие любимые наши хиты в эфире, а с вами в студии Радио Лето Саша Котов. Привет, и если сейчас пьете кофе и одновременно отвечаете на письма, у меня вопрос. А перерыв-то у вас где? Кофе работает, вы работаете, отдыхать опять некому. Психологи, которые изучают короткие паузы, говорят, что такие перерывы помогут уменьшить усталость и добавить бодрости. Поэтому давайте попробуем. Но перерыв будет не только полезным, а еще и приятным. На очереди хит от Согдианы.

0: Митя Фомин этой осенью решил удивить свою аудиторию. Все уже видели участие в проекте «Звезды». Жюри проекта, увы, сочли перформанс команды недостаточно сильным. В результате Наполеоны под руководством Мити Фомина не смогли набрать нужное количество баллов и покинули проект на этапе фестиваля. Зато в проекте есть крутые команды, которые выводят юмор на новый уровень. Не знаю, как вы, я буду следить. И пока ждем новый выпуск, слушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Уже скоро «Две Маши», «Братья Гримм» и «Зара».
1: Радио Лето. Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио Лето.

Среда – самый продуктивный и самый коварный день рабочей недели. Почему? Если сегодня допустили ошибку, постарайтесь не назначать себя худшим сотрудником месяца. Лучше спокойно взглянуть на три вещи – что произошло, как исправить и что поможет избежать повтора. Самоанализ – классная штука, но делать его надо под правильный аккомпанемент. Слушаем хит от Полины Гагариной в эфире «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Здравствуйте. Аэропорт Сочи обслужит сегодня более 170 рейсов после снятия ограничений на полеты. По данным представителей авиаузла, на вылет задержаны 47 бортов. Сочи отправляет и принимает рейсы по фактическому расписанию. Кроме внутрироссийских, сбои в расписании произошли и на зарубежных рейсах. Среди направлений Батуми, Тбилиси, Стамбул и Анталья. Задержки составляют минимум час. Самое продолжительное ожидание на вылет до 35,5 часов. На прилет максимальное опоздание более суток, пишет агентство ТАСС. Мэр Екатеринбурга может перейти на работу в Заксобрание Свердловской области, пишет портал 66.ру. Региональная избирательная комиссия подвела сегодня итоги выборов в парламент области. Партия «Единая Россия» получила в ЗАГСО 11 мест по спискам и 25 по округам. Мэр Екатеринбурга возглавлял Кировскую территориальную группу. Официальной информации о том, останется ли Алексей Орлов на посту главы Екатеринбурга или перейдет в Заксобрание, у СМИ и их источников нет. Прошедшее лето стало в Свердловской области самым дождливым за последние 66 лет. Средний показатель осадков, выпавших на территории Среднего Урала, 475 миллиметров. Это примерно две летние нормы, пишет «Новый день» со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шипаренко. Помимо аномального количества осадков, этим летом на Среднем Урале зафиксировали настоящее торнадо. Разрушительный ветер обрушился на Кушву 22 июня. Напомнили синоптики. Глава МИД России в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретится с Антонио Гутерришем. Как заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, встреча с генсеком ООН состоится через день. В ходе этой беседы Сергей Лавров представит доклад, касающийся провокации в Буче. В Нью-Йорке стартовала так называемая «высокая неделя» 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой принимают руководители и представители государств со всего мира. В общественной палате напомнили, какие фамилии нельзя брать при регистрации брака. Закон позволяет супругам в России самостоятельно выбрать фамилию после женитьбы или замужества. Это может быть общая фамилия одного из супругов, можно остаться при своих фамилиях. Кроме этого, есть возможность составить одну фамилию из двух. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 24 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17.
2: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Немного солнечного настроения от Иракли в наш рабочий день. Вы в компании «Радио Лето» и знаете, осенью солнце ведет себя как очень занятой знакомый. Обещала заглянуть и опять пропала на неделю. Поэтому, если среди дня в окне появился солнечный луч, не откладывайте встречу. Возможно, пришло время чуть-чуть подзарядиться. Всем яркой среды. Слушаем хит от группы «Лицей» в эфире «Радио Лето».

0: моя.
1: Милая моя далеко, хит, который напомнил, как нам нужна поддержка во время работы. И классно, когда в офисе рядом вторая половинка, особенно в день, когда все идет немного не по плану. И вот тут, встретился глазами посреди рабочего дня и улыбнулся своему человеку. Согласитесь, приятный бонус к зарплате. Но если второй половинки рядом нет, не переживайте, в эту среду мы вместе. С вами Саша Котов, я на вашей стороне. Общаемся дальше и слушаем яркие любимые наши хиты.
2: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Рабочий день в самом разгаре. Вы слушаете яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». И когда рабочие задачи сыпятся одна за одной, хочется все бросить и уйти по-английски, не прощаясь. Но прежде чем бросать все, лучше сделать паузу. Может быть, это просто проверка на прочность. Поэтому выбираем самое главное и приступаем к реализации. Ну а мы поддержим, устроим движ в эфире «Радио Лето».
1: Сразу!

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Собственник торгового центра, сгоревшего в Стерлитамаке, задержан. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности, эксплуатируя здание. Владельцу торгового центра планируют предъявить обвинение, после чего будет решен вопрос об аресте. Пожар в торговом центре Стерлитамака произошел вчера. Погибли 4 человека и 5 пострадали. Синоптики рассказали, какой будет осень в Свердловской области. Бабье лето задержится в регионе до конца сентября. Первая декада октября будет прохладной, но при этом сухой, пишет портал Е1 со ссылкой на главного синоптика Галину Шипаренко. Второй месяц осени порадует температурами, которые будут выше средних показателей. А первый снег выпадет на Урале не раньше середины октября. В норму уральская погода, скорее всего, придет только в декабре. Власти Екатеринбурга решают, где расположится генконсульство Индии. По словам генконсула страны Дебабрата Чаттопадхьяя, постоянное помещение должно соответствовать определенным требованиям. Окончательный адрес выбирают из двух, и согласование офиса находится на финальном этапе. Об этом пишет КП Екатеринбург. Генконсул Индии начал работать в Екатеринбурге с января этого года, и пока дипмиссия расположилась в одном из екатеринбургских отелей. Миноборнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Согласно проекту документа, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не нужен для основного конкурса, а также за другие достижения. Поступление на программа магистратуры будет ограничена 5 направлениями, пишет Интерфакс. Почти половина россиян потратила часть летнего отпуска на ремонт. Выделить на домашние работы несколько дней смог каждый 4-й участник опроса. Каждый 10-й занимался ремонтом в течение всего своего отпуска, и 8% решили, кроме отпуска для домашних забот, задействовать еще и отгулы. Чаще всего выходные были потрачены на сборку мебели, кухонных гарнитуров. Каждый 3-й чинил сантехнику, и каждый 4-й приводил в порядок участок или веранду. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Прямо сейчас в эфире радио «Лето» Погодина. Завтра, в четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Среда, 23 сентября на календаре, и на этом отрезке рабочей недели мы вместе с вами в студии Радио Лето. Я Саша Котов. Напомню, что Радио Лето можно слушать и в онлайн-формате. Заходите на сайт radioletofm.ru, слушайте нас в любой точке страны в великолепном качестве. Ну а наш день продолжают яркие любимые наши хиты.

0: Если к среде вы чувствуете себя телефоном, на 3% дополнительный кофе может показаться стратегическим решением. Наш рецепт продуктивного дня – много музыки. Поэтому слушаем дальше яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами окунемся в архитектуру. Неодушевленное существительное женского рода кариатида вам ни о чем не говорит, а вы замечали на фасадах красивых зданий каменных женщин, которые вместо обычных колонн держат на плечах балконы или козырьки. Вот именно так кариатидами они и называются. Корни этого термина уходят в Древнюю Грецию. Само слово произошло от названия греческого города Карий, жительницы которого славились своей статью и гордой осанкой. Именно в их честь древние зодчие назвали эти величественные каменные опоры в виде женских фигур. Главные кариатиды планеты до сих пор стоят в Афинах, в Акрополе. В Москве знаменитый дом с кариатидами можно увидеть в Печатниковом переулке, но сегодня эта эстетика перебралась и в частные дома. Дизайнеры охотно используют декоративные кариатиды в интерьерах, украшая ими парадные входы, межкомнатные арки или порталы каминов. Вот такое красивое слово было у нас сегодня, а я уже готовлю новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Группа «Винтаж» в эфире «Радио Лето», и под такие ритмы хочется не просто двигаться, а хочется оторваться от рабочего процесса. Желательно вместе с самолетом, который летит куда-то, где тепло. И сидишь такой не на совещании, а выбираешь удобный шезлонг. А на вопрос, когда сможете подключиться, есть четкий ответ. Как только узнаю пароль от Wi-Fi на пляже. Ну что, помечтали немного? Отлично, можно возвращаться к делам. Билеты сами себя не оплатят. Ну а чтобы работать было приятно, яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Меня зовут Саша Котов. Улетаю от вас, ведь скоро у микрофона Катя Савельева. Мы с вами услышимся завтра. Пока.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Добрый день. Верховный суд России разработал реформу суда присяжных на основе социального партнерства. Документ предполагает общую коллегию председательствующего судьи с заседателями и сокращение максимального числа присяжных. Реформирование направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного. Оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных ими, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Новосибирской и Тульской областях, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, в следующих сферах: производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств, производство оружия и боеприпасов, деятельность легкового такси. В строительстве предлагается ограничить долю мигрантов в размере 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в 2027 году. Запрет на разлив бензина в канистры на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, который подписан замгубернатора Сергеем Швинтом. Об этом пишет Е1, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по АЗС. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр на заправках, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок или бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, отметили, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а лишь рекомендация, и это прописано в документе. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. Даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, по средним температурным значениям примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы. Первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября, напоминает Е1. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма «Черный плащ». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что герою мультфильма предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком, которая знает все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Напомню, что оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
4: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного.
5: своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники здоровья 365 теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
7: Все мы изначально чайник.

Читая эту песню, была просто обречена на успех. И круто, что она открыла новый час музыкальный на радио «Лето». Поддала нам газку прямо сейчас Юлия Зиверт.

Ми теперь уже совместно, официально начинаем обратный отсчет до идеального вечера. Можно, конечно, ждать финиша рабочего дня, а можно получать удовольствие от нашей музыки. У нас круглый год царит знойный июль. Вы слушаете радио «Лето» и отличный рецепт хорошего настроения. Будем ловить с вами от Нюши прямо сейчас наедине. Дима Билан и его химия, и Света тоже на подходе.

0: Это была Света. Вы продолжаете слушать Радио Лето. И совсем скоро в рубрике «Вкус жизни» я расскажу вам про овощи, которые в 21 веке официально признали планетарной культурой будущего. Оказалось, все о нем уже и позабыли. Это будет топинамбур или земляная груша и вся польза об этом, казалось бы, обычном продукте. На обычный человек по имени Звонки у нас с вами сразу после коротенькой рекламы Infinity и Люси Чеботина тоже скоро. И в умных колонках тоже. Просто скажите «Включи Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: «Урал-маркет» с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита ОТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предметно стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. Стало известно об очередном случае выхода медведя к людям в Краснотуринске. На этот раз он зашел на участок в СНТ номер 18 в городе. Инцидент случился сегодня, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого звери видели 3 дня подряд, с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, пишут горожане в соцсетях диспетчерской службы. 22 сентября в 8 вечера в стороне кирпичного завода медведь перебегал дорогу, сообщают горожане. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе, возле колонии, напоминает «Комсомольская правда». В Свердловском гидромете объяснили аномально дождливое лето на Урале. С июня по август выпало 2 летние нормы осадков. Как рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, дело в циркуляции воздушных масс. В первой половине лета антициклон долго стоял над центральными и западными районами Сибири, где было жарко, затем поднялся на север Урала, охватив Таймыр и Ямал. Антициклоны блокировали движение циклонов, поскольку они антиподы. Все циклоны из Атлантики скатывались к Уралу, принося дожди. Также торнадо разрушил десятки домов в Кушве. Судя по повреждениям, скорость ветра была выше ураганной – 33 метра в секунду, отметила синоптик, пишет «Новый день». Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если вы прямо сейчас, друзья, собираетесь в дорогу, большущий вам привет. Помните, вы на своем пути и на правильной волне. И сколько же забавных и порой судьбоносных историй случалось с каждым из нас в обычных городских маршрутках. Самое время вспомнить лучшие из них. Прямо сейчас группа Айова на Радио Лето. А скоро тестостерон. Настраиваемся на приятную волну и теплый вечер вместе.

0: чтобы вы надолго не оставались наедине со своими мыслями, я вам тут кое-что расскажу, узнала, прочитала. Друзья мои, в сети обсуждают историю. Девушка купила новенький кроссовер Джили, а инспекторы в ГАИ 2 месяца отказывались поставить его на учет из-за следов клея на заводской табличке. Они решили, что это, возможно, подделка, и отправили криминалистам. Экспертиза подтвердила, что машина чиста и оригинальна, но владелица, конечно, немного перенервничала. Желаю, чтобы ваши поездки обходились без лишних проверок и экспертиз, поэтому будьте внимательны, не нарушайте. Мы едем дальше под музыку Мари Краймбрери, дискотека «Аварии» и группа «А-студио» тоже с нами, тоже скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый вечер. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита ОТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предметно стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. Стало известно об очередном случае выхода медведя к людям в Краснотуринске. На этот раз он зашел на участок в СНТ номер 18 в городе. Инцидент случился сегодня, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого звери видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, пишут горожане в соцсетях диспетчерской службы. 22 сентября в 8 вечера в стороне кирпичного завода медведь перебегал дорогу, сообщают горожане. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе, возле колонии, напоминает «Комсомольская правда». В Свердловском гидромете объяснили аномально дождливое лето на Урале. С июня по август выпало 2 летние нормы осадков. Как рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, дело в циркуляции воздушных масс. В первой половине лета антициклон долго стоял над центральными и западными районами Сибири, где было жарко. Затем поднялся на север Урала, охватив Таймыр и Ямал. Антициклоны блокировали движение циклонов, поскольку они антиподы. Все циклоны из Атлантики скатывались к Уралу, принося дожди. Также торнадо разрушил десятки домов в Кушве. Судя по повреждениям, скорость ветра была выше ураганной – 33 метра в секунду, отметила синоптик, пишет «Новый день». Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.07. Евро 96.59.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
2: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники здоровья 365 на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Кстати, Юлиана призналась, что эта песня, которая только что открыла новый час ярких любимых наших хитов на радио «Лето», это манифест влюбленности, который совершенно не зависит от календаря, от прогнозов, ну и, конечно, от чужих правил. Полная свобода чувств.

с вами ждут впереди исключительно зеленые волны от Юлии Зивер, друзья. И пусть каждый светофор на вашем пути подмигивает только правильным цветом. Выбираем чудо с Нюшей прямо сейчас и скоро будем слушать группу «Корни» на радио «Лето». Держите руль крепче, наслаждайтесь дорогой и оставайтесь на самой солнечной стороне жизни.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: вы, друзья, уже через 10 минут в нашей рубрике «Слово дня» узнаете, что скрывает в себе загадочное слово «кариатида». Кажется, это как-то связано с тайнами Атлантиды? Или это просто рифма? А пока вы за рулем, давайте ценить каждое мгновение. Слушаем Мари Краймбрери с ее призывом «Давай не ждать». Ловим романтику от группы «Ума Турман». Ну и Полина Гагарина оставит нас совершенно обезоруженными. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Именно там все самые свежие новости радио лета и музыкального мира появляются раньше всего. Движемся дальше.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио лета и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Встречайте топинамбур, или, как его изящно называли в прошлые века, земляная груша. Многие дачники используют этот неприхотливый многолетник исключительно как живую изгородь. Действительно, плотная стена зеленого цвета с яркими желтыми цветами отлично защищает участок от пыли и посторонних глаз. Однако главная ценность скрыта под землей. Обычно время сбора урожая приходится на позднюю осень, но у топинамбура есть редкое свойство. Его клубни совершенно не боятся морозов и прекрасно зимуют в почве. Весной, когда земля едва таяла, вы можете просто раскопать грядку и получить к столу первые свежие витамины. Польза земляной груши огромна. Она богата инулином, природным веществом, которое мягко регулирует уровень сахара в крови и поддерживает пищеварение. К тому же растение обладает удивительным качеством. Оно практически не накапливает в себе токсины и тяжелые металлы из почвы. Кулинарные возможности топинамбура тоже удивят гурманов. Из него варят нежный крем-суп с легким ореховым оттенком, клубни запекают с пряными травами, готовят из них полезные домашние варенье и даже сушат, чтобы получить ароматный горячий напиток вместо привычного кофе. Поэтому присмотритесь к этому скромному великану. Здоровье и новые вкусы иногда лежат буквально у нас под ногами. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну и пока вы прощаетесь с Машей Вебер, я, друзья, прощаюсь с вами. Завтра мы обязательно услышимся ровно в 16:00. Кстати, звезды уже составили космический прогноз на 24 сентября, и астрологи обещают день удивительной гармонии, дипломатии и гибкости. А любые неожиданные перемены в планах или спонтанные идеи завтра должны обернуться все-таки в нашу пользу. Давайте подходить к этому с легким сердцем и открытой душой. И встречаться завтра ровно в 16 снова. Настраиваемся на позитив, ловите яркую музыку. Денис Клявер, а еще Ёлка, Танцы Минус и Зара. И еще много классной музыки.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый вечер. Предпосылок для проведения мирных переговоров по конфликту на Украине пока нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом отметил, что Россия по-прежнему открыта для диалога, а Владимир Путин готов к новой встрече с Дональдом Трампом. Накануне президент США заявил, что не исключает новой встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ранее допускали новую встречу двух президентов на полях саммита АТС, который пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Но предметно стороны пока этот вопрос не обсуждали. На ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском Дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет ВЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов временно перенесут. У троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки. Закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие ВЛКСМ в оба направления, пишет Е1. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Е1, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилки и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Е1, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду, Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам лета 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у туристов Среднего Урала. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза. Об этом сообщили в пресс-службе одного из операторов связи. Самым популярным зарубежным направлением по этим данным у свердловчан оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Далее следует Узбекистан, Египет, Китай, Грузия, Белоруссия, Вьетнам и Армения. Топ-15 замыкают Италия и Германия, пишет «Новый день». «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84,07, евро 96,59.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Россия не признает односторонние принудительные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба Постпредства России при ЕС в ответ на введение санкций. Рассматриваем антироссийские ограничительные действия как нелегитимные и необоснованные, цель которых – нанесение ущерба нашей стране, говорится в сообщении, цитирует его РБК. В дипмиссии также отметили, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа. Напомню, во вторник страны ЕС продлили санкции против России и сняли с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. На ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие Комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском Дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет ВЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов перенесут, у троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки, закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие ВЛКСМ в оба направления, пишет Е1. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга. Сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Е1, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Е1, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара на четверг – 84,40, евро – 96,74.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 17.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Мечта.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98,9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много